0: Господа и Творцов по стандарту, только во втору из Катрана, Сатхана Касатра, Эми Трудма, Айрон Кэрсиан, Хайрон Исгай, Собствата и Сурадси и Парибана.
1: Радио Групата FM 2 на Заради Пожари Сандейст.